Я мати ходила, 50 мільярд кораки очинила. Наташта, Наташта. Тако я дошла при ковриги і драг, хмені у гради тонила глас, да е коза крепала.